Шел в кабак по фрице, сбросил свой мундир. Сбросил мундир, щечки, порвал рясы на клочки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясался, наигрался, с доброй волей распрощался, скочил на крыльцо, в дар его кольцо.